звезды зажигает, значит, кому-нибудь нужно. Значит, он хочет, чтобы они были. Значит, он называет эти плевочки жемчужиной. Надрывает метелек полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет и целует ему жилистую руку и просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, что не перенесет эту бесчетную муку, а после ходит тревожный, но спокойный и наружно, и говорит кому-то, и звезды, ничего, страшно, да? Послушай, и ты звезды зажигает, значит, кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер на крыше загоралась хоть одна звезда.

0: melody, the holy grail.
1: Давид Бурлюк. Звуки на а широки и просторны. Звуки на и высоки и проворны. Звуки на у как пустая труба. Звуки на о, как округлость горба. Звуки на е, как приплюснутость, мель, гласных семейства. Смеясь, просмотрел.

Дом мертвых стоял у кладбища. Примостившись к нему, подобно монастырю, за его большими стеклами, похожими на витрины модных лавок, манекены не стояли и лежали, со смертными гримасами вместо улыбок. Я в Мюнхене был уже 2-3 недели, но случайно оказался впервые. Здесь я не встретил никого живого и задрожал от страха, увидав эту местную публику, выставленную на обозрение и принаряженную к похоронам. Но вдруг мгновенно, как память моя, в каждой из этих стеклянных клеток зажглись глаза. И апокалипсис неба наполнил ожившей толпой, а земля, такая же плоская, как в догалилеево время, покрылась тысячу мифов застывших. Ангел алмазом провел по стеклам, и мертвецы с потусторонними взглядами меня окружили со всех сторон. Но вскоре их лица и позы утратили эту мрачность, и небо с землей стали куда реальнее. Мертвые веселели, ведь как снова тела их плотнели, и света не пропускали. Они вновь обретали тени, смотрели на них, словно это и было вправду их прошедшая жизнь. И тогда их сосчитала, оказалось 49 женщин, мужчин и детей. К ним на глазах возвращался их прежний облик, и теперь они на них глядели со всей сердечностью, нежностью даже и таким дружелюбным.